0: Краматорську специфічну школу, не так кажу специфічну, то їм нека своя традиція. І приміцю саму Сербію не так певою, не так слишком певою, як у Русі, за те, що їм різні манери. И различные школы. Я не хочу речь да, нечто лучше или нечто более, за то, что свака земли имеет свою традицию, все учители добро эдукованы. А сад видим некие тенденции, некие трендови, кои постоят и у Сербии, и стока в Русии.
1: И... Колико хор има членов и кои репертуар?
0: Хор има скоро 30 членов, нажалост, не все они дошли с ауту Юлу, не смо рачунали так, разбух различных, али в следующей године би смо дошли сви заедно, от 25 до 30, от 25 людям стандартно долазе на пробы и на концерт. А репертуар наша русская музыка предходной добы 19-18 век, русская классика и русский модерн 20-21 век. А между тем волим и допевим им украинца, им украинщую литургию, некие дела из литургии и волим сербскую музыку. И что можем допевим и некую джаз, джаз музыку, некие обрады, волим и то. Али то не наш цель, не наш смерть. В главном наша русская духовная традиция.

0: меня, конечно, Зин. Сейчас же тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж Зин не пью один. Ого, однако ж гимнасточка. Гляди-ка, ноги на винтах. У нас в кафе молочном ласточка. Официантка может так. А у тебя подруги, Зин, все вяжут шапочки для Зин. От ихних страшных образин дуреешь, Зин. Как Ваня, а Лилька Федосеева? Кассирша из ЦПКО. Ты к ней все лез на новоселье. Она так очень ничего. А чем ругаться? Лучше, Вань, поедем в отпуск в Ереван. Ну что, отстань, опять отстань. Обидно, Вань.
1: Книга, которую покушал добиться в Таллине, уже была приготовлена для штампу, ali je nalogom sovjetskih vlasti uništena. Dovlatov se vratio u Leningrad. Radio je u dečijem časopisu Kostjor, a 1976. i 77. provodio je leta kao turistički vodič u Puškinovom spomen muzeju Mihajlovsko. Tamo je turistima govorio o Puškinovom životu, pesmama, izgnanstvu i ljubavima. Istovremeno se njegov sopstveni brak raspadao, bio je sve više i stanovao u kući meštanina čiji je život bio gotovo podjednako neobičan kao životi ljudi o kojima je i sam pisao. Tog razdoblja nastala je knjiga Zapovednik, koja je kod nas objavljena kao Puškinova brda. Njegov junak Boris Alihanov, pisac je koji gotovo više ništa ne piše. Dolazi u Puškinov kraj